0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. К этому часу в Тюмени плюс 16 градусов. Днем сегодня плюс 22. Возможен небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. К этому часу в Тюмени плюс 16 градусов. Днем сегодня плюс 22. Возможен небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите Паруса в 2 ГИС Тюмень.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Развлекательное пространство в Тюмени. Дыши!

0: Реклама.
1: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейкмуд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига-клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите Паруса в 2GIS Тюмень.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.

0: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Агроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейкмуд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига-клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-3018-811.
1: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши». Современный интерьер, авторские чаи и лимонады, множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. «Дыши» на Кремлевской 112, корпус 1.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

10 утра в Тюмени. Всем большущий привет. Доброе утро. Здесь Сил Черняев. Начинаем воскресенье, 14 июня. Ваня Дмитриенко, «Силуэт» впереди. А Биби Рекс и «Faithless New Religion» прямо сейчас.

Love You. Это DJ Snake и Justin Bieber на Красной Армии открывают утро воскресенья 10:09 на часах. Напомню, что сегодня центр города частично перекрыт. Там проводится марафон. Насколько я успел разобраться, старт и финиш на набережной, так что еще можно прийти поддержать спортсменов финиширующих. Ну и продлится перекрытие до 16 часов, так что по возможности в центр без надобности лучше сегодня не соваться на автомобиле. Ну а мы собираемся продолжить отдыхать. Третий день сегодня выходных стартует, ставить классную музыку, болтать о всяком в этот неторопливый, приятный воскресный денек. В общем, погнали. Swim, Sun Me. Появится от Сирикал сначала, но до него лирик Don't Go Mad. Всем отличного дня, доброго утра. Я еще не проснулся, судя по всему. Ну ничего, сейчас буду просыпаться вместе с вами.

0: пальцев крепче, прижимая поближе, без остатка растворится.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 23 сейчас в Тюмени, днем плюс 22 и дождь, к вечеру плюс 20 и небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
3: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
4: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Послушаем суперхит «Swim» от BTS.

0: Реклама.
1: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
2: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе, десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите паруса в 2GIS Тюмень.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia Парк.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа.

0: Же как на маркетплейсе вместе с Эксперт Авто, Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49. Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить, пора действовать.
4: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Portugal, The Man, с работой Феникс, стиль, драйв и еще раз стиль. Все потому, что знатоки и профессионалы взялись за дело и подарили нам эту вещицу, а мы с удовольствием дарим ее вам. Дальше продолжим в том же духе, тем более, что впереди у нас Зейн с песенкой Die For Me. Но сначала, ребята, группа Винтаж, послушаем их знаменитый хит «Ева».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: The Second Voice появится с вещицей Let Me Be. Через 2 минуты продолжим. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026 года. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
6: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
5: Адрес живо!
6: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
2: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
1: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59-69-59.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт,

11.00 в Тюмени. Перемещаемся в новый час, в новое время. Энима и Иджей впереди с вещицей Out of My Body. Ну а откроем час вместе с дискотекой Авария и Вон Амур, Кукла.

Амиль с работой «Don't wanna go home» или «Не хочу уходить домой». Да, такое бывает, особенно летом, когда на улице можно находиться часами. Да что там, часами. Круглые сутки можно находиться на улице и домой особо и не возвращаться. Хотя, как приятно вернуться домой после какой-нибудь веселой ночи для того, чтобы отоспаться. Ну и снова погрузиться в это самое дело. Веселье, конечно же. Но у нас продолжается воскресенье, 11.08. Самое время выходить из дома на улицу. И вместе с нами это будет делать диджей групп Филатов и Кэрос. Послушаем их песенку «Счастье есть». Но сначала продолжит день Timbaland и Timbaland совместно с Нелли Фуртадо «Give it to me».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 23 сейчас в Тюмени. Сегодня днем плюс 22. Небольшой дождь. К вечеру тоже небольшой дождь. И плюс 20. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства, выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Тиесто и Бриана Грейс с песенкой «Beautiful Places». Каких-то 2.5 минуты, и эта великолепная вещица появится здесь. Дождитесь.
0: Реклама.
6: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ООМЕДКОМ, город Тюмень, ОГРН 122-723-046-35.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
10: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
12: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
11: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
13: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Миша Миллер появится с вещицей «Hey, na-na-na». Через 3 минуты продолжаем. Погнали.
2: Реклама.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
6: 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ «Остров». Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
7: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
8: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции, 2 стиля жизни. Семейная, большие квартиры. Секция соло, компактная. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
9: СЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту 28 сентября. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, дрифт-такси, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 7 лет вход бесплатный. Начало в 11:00. Проезд Воронинские горки 100. 0+.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Каст «Работай, ртуть», а мы продолжаем воскресенье. Напомню, сегодня 14 июня. Это что получается? Получается, половина первого месяца практически пролетела. Хотя, надо обязательно сказать, что, как по мне, так она не просто пролетела, а прошла. То есть были какие-то значимые, знаменитые моменты. Вообще, каждый год стараюсь провести лето так, чтобы что-нибудь из него запомнилось. А не так, что и пролетело лето, и даже не заметили, и окунулись в осень. Что помогает? Побольше проводить времени на улице. Отличная музыка. И такая музыка впереди точно есть. Вот, например, «Jamaican» или «Бам-бам» от «Ужель» и «Солто», которую мы послушаем сразу после того, как здесь появится «Bruno Mars». И тоже вещица, которая гремела летом. Сейчас уже не вспомню, в каком году, но тем не менее. «Treasure». Всем классного воскресного дня. Продолжаем двигаться дальше.

0: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
1: Медицинский центр М+, верь опыту.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
3: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ОСЗ «Инка». Проект декларации на наш.дом.рф.
4: Вау, какая подкатила!
5: Кто?
4: Выгода от компании «Авто в руки».
5: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
4: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент. Поликарбонат, цемент, кирпичи, блоки. Все в наличии. Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. Оумедком, город Тюмень. ОГРН 122-720-3046-35.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.
12: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

12 часов в Тюмени. Отправляемся в новый воскресный час. Всем большущий привет, здесь Ил Черняев. Ну а дальше с нами Fastboy, песенка This Feeling. Но сначала моя Мишель на малиновом.

во-первых, завтра продолжится лето, это понятно. Еще завтра стартует летнее утреннее шоу, которое мы традиционно называем «Летние каникулы». Пройдет оно вместе с Антоном Колевым. И мы проживем это время с кучей классной музыки, с подарками, с новостями и с отличным настроением. За это Антон, об этом Антон точно позаботится. Ред ушли в отпуск до августа. Пусть ребята отдохнут, выспятся, обязательно придут, вернутся заряженными и свеженькими. Мы их дождемся. Ну а пока продолжим этот воскресный день вместе с Disco Lines и Tina Shee. Послушаем песенку No Broke Boys. Но сначала к нам присоединится Анна Асти, Дима Билан, Эпилог.

0: отличает нас от этого муз-произведения. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 568182. 568182.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
2: Вау, какая подкатила.
3: Кто?
2: Выгода от компании «Авто в руки».
3: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
2: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 24, сегодня ночью плюс 16, завтра днем возможен небольшой дождь и плюс 24. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Боб Синклар и Кайза с песенкой «I Can Wait». Ждать их будем недолго, всего лишь 2 минуты и будут здесь.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. Две секции, два стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактные. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
2: СЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
4: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
5: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

в 2010 году, и вообще то время, ну, отметилось каким-то огромным количеством всевозможных хитов, музыкальных направлений. Точка отчета тут плюс-минус 2 года. Нас будет дальше интересовать конкретно 2008 год. И нас будет конкретно интересовать 21 июня, потому что в этот день с 10 до 2 мы здесь на Красной Армии устроим утро и день в стиле 2008 года. И в эфире 100 лучших хитов 2008 года прозвучат. А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008 год» от команды «Дискотек». Присоединяйтесь. Через неделю жду здесь всех с 10 до 2. Будем устраивать небольшую такую вакханалию. Ну а пока 12.45, воскресенье продолжается. К нам впереди присоединится Uncle Flex с песенкой «SMS». А прямо сейчас Russian и Рауль Алехандро Понго.

0: 3 минуты, дождитесь.
1: Реклама.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575-7555. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+.
2: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все. Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля. Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
7: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.

0: ходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвалка СМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ОМЕДКОМ. Город Тюмень. ОКРН 122-720-00-46-35.
3: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
4: Зачем?
3: Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
5: Адрес живо!
3: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

13:00 в Тюмени. Мы продолжаем воскресенье и врываемся в новый час, где нас ждет группа «Пицца» с песенкой «Золото». Но сначала Леони и Калум Скотт с работой «Stay». Всем отличного дня!

Красная армия, музыкальный дуэт из Германии Two Colors. Только что с работой Mad World. Продолжаем воскресенье в 13.09 на часах. Всем огромный привет. И опять и снова впереди нас ждет дождь. Возможно, в каких-то частях города он уже прошел. Возможно, где-то даже пока и намека нет. Однако, тут у меня за окнами вот-вот буквально начнется. Ну и традиционно посмотрел на прогноз погоды на ближайшую неделю. Там тоже каждый день нарисован дождь. Однако при этом температура выше, чем сейчас. Примерно 25-26 градусов вся вот эта неделя. Ну, с дождями. Ну что ж, зато тепло. Это точно, когда тепло, оно получше, полегче. Ну а впереди у нас ждет музыкальная жара, как обычно. Хейвен и Кэтлин Арагон с песенкой I Run. Но сначала Клава Кока и Нилетто и их совместка Crush.

0: Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
7: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Энка». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
8: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
12: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. «Мать и дитя Тюмень».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 24 в Тюмени сейчас, сегодня ночью плюс 16 и, возможно, небольшой дождь. Завтра днем тоже дождь возможен и плюс 25. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: BTS заглянет с песенкой «Смешно».

0: Реклама. 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
3: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту 28 сентября. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, дрифт-такси, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 7 лет вход бесплатный. Начало в 11.00. Проезд Воронинские горки 100. 0+.
4: Хочется вкусного кофе? Заходите в Паруса. Спешлти кофе, свои десерты и завтраки.

0: И целый день. Паруса. Ориентир на вкус. Ищите паруса в Яндекс.Картах.
1: Вау, какая подкатила.
2: Кто?
1: Выгода от компании «Авто в руки».
3: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
1: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

тем мало тебя. И небольшой парадокс наблюдается в логике, если можно ее там искать, этого трека. Вот если бы условного такого тебя было бы достаточно или много, и как мне подсказывает опыт, тут начало бы надоедать, скорее всего, и песня была бы по-другому. Так что, когда мало тебя, тогда это, в общем-то, можно считать, что хорошо. В отношениях, вообще, как и в еде, должно всегда присутствовать такое легкое чувство голода. Тогда в целом гармония достижима. Это не касается музыки. Музыки много не бывает, мало бывает, много не бывает. Поэтому продолжаем музыкальное наше воскресенье дальше. Послушаем песенку «Дракула» от Дженни и Трейни Импала. Но сначала Алекс Уоррен, «Fever Dreams».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дэйв и Тим с песенкой «Rain Dance». Через 3 минуты устроим, если дождь не устроит нам этого раньше.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите паруса в 2GIS Тюмень.
3: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
4: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас! 68 18 18 68 18 18 ООО «Медком», город Тюмень, ОГРН 122-723-046-35.
5: Выпускной!
6: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
7: 4 магазина в Тюмени, лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
6: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
8: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
9: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

14.00 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. Отправляемся дальше в новый час. И вместе с нами группа Daft Punk и Pharrell Williams, их суперхит Get Lucky. Ну а открывать час будет Филатов и Карас среди счастливых людей.

с работой On Me. Продолжаем воскресенье, 14.10 уже на часах в Тюмени. Через пару часов уже откроют часть центра. Центра города, которая была закрыта в связи с проведением марафона, большого праздника городского, спортивного. Всем, кто сегодня принимал участие, бегал, вы красавчики, любая дистанция с вами, правда мысленно, но тем не менее вы большие молодцы, а мы погнали дальше. Нам надолго останавливаться нельзя. Клан Карусель с песенкой «Райд» впереди, а прямо сейчас вещица, которая почему-то до сих пор вызывает у меня мурашки. Не знаю, с чем это связано, но ей удалось. Бирвульф, «Феникс».

Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

0: Реклама. Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в «Мать и дитя Тюмень» – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги «Мать и дитя Тюмень». Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
2: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
1: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
3: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции, 2 стиля жизни. Семейная, большие квартиры. Секция соло, компактная. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
4: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского, 83/1. Запись по телефону 519531.

эйфория, которая между нами и которая на грани вылета из главного тюменского чарта выборка на этой неделе. На 20-й строчке Джонни остановился. Ну и, скорее всего, в следующую пятницу мы его уже там не услышим. По крайней мере, с этим треком так уж точно. Но, однако, все может поменяться, если вдруг внезапно эйфория поддержит Тюмень на нашем сайте radarmi.fm. Для этого все возможности есть. Осталось только дело за желанием и за действием. Забегайте, поддерживайте. Услышимся в пятницу с 20-кой топовых треков недели в 19.00, когда Гера появится и все про всех расскажет. Ну, у нас тоже действия и возможности остаются. Мы движемся дальше в этот воскресный день с зонтиками. А что делать? Впереди у нас The Second Voice с песенкой Let Me Be. А прямо сейчас Pitbull, Neo и Afrojack Give Me Everything. Всем отличного дня. Продолжаем отдыхать.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 23 в Тюмени сейчас, идет дождь, ночью плюс 16, завтра днем тоже возможен небольшой дождь и плюс 25. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Ваня Дмитриенко, послушаем песенку «Ртуть». Меньше чем через 1.5 минуты продолжаем. Дождитесь.
0: Реклама.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Поедная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 568182. 568182.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Кэтрин Орайн с песенкой Broken Strings в финале. Ты сейчас пока всех артистов переназовешь, уже воскресенье закончится. Но нет, нет, отдыха и времени для отдыха еще много, а это время мы проведем вместе с Варей. Варя, привет. Обожаю. Ну, не мне судить, наверное. Так.
1: Люди, которые, ну, хорошо готовят, они как-то, ну, глупее тех, кто делает это плохо.
0: Мы с тобой глупые, получается?
1: У тебя выражение лица было прямо, это мои мысли.
0: Ты знаешь, я с таким же выражением лица, видимо, и готовлю, когда стою.
1: Расскажу подробности, да, и много классной музыки также на подходе. Тебе хорошего дня.
0: Спасибо тебе, классного эфира, пока.
2: Чем отличаются глупые от умных по принципу готовки, узнаем далее. Сразу после Джона Саммита и НС, пластинка Crystallize. Ну а сначала послушаем лирика Don't

На Красной Армии Дима Билан и Анна Асти с пластинкой «Эпилог». А ученые тем временем выяснили, что интеллект людей, которые не умеют готовить, выше, чем у тех, кто делает это хорошо. Ну, спорное утверждение, но допустим. И с прямой цитаты специалистов, люди, которые сильно погружены в работу, творчество или любую другую интеллектуальную деятельность, в общем, нередко уделяют меньше внимания бытовым навыкам. Бытовым именно что. А все потому, что мозг как бы распределяет время и энергию в пользу того, что считает наиболее важным. Я прошу прощения, а качественно покушать — это когда перестало быть приоритетом человеческого мозга. В общем, дорогие ученые, не надо, пожалуйста, хейтить тех, кто готовит, умеет. Этим людям впору ручки целовать. В общем, погнали дальше. Прямо на очереди Дон Толивер и Доджа Кэт с пластинкой «Lose My Mind». Сразу после Эль Фарбьен и Рене Миллер «Body Talks» на Красной Армии.

0: Дом уже через 3 минуты.
1: Реклама. Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
2: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру». Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Энка». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
4: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
3: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
5: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
6: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
12: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
13: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 19 градусов тепла, небольшой дождь. Предстоящим вечером плюс 20 и также осадки в виде дождя. Вот ночью без осадков и плюс 16.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дуэт Леди Гаги и Доичи с пластинкой «Runway».

0: Реклама.
1: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту 28 сентября. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, дрифт-такси, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 7 лет вход бесплатный. Начало в 11.00. Проезд Воронинские горки 100. 0+.
2: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановления пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+, веропыту.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: С 15 по 18 июня Тюмень принимает кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
6: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12.00.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
9: Застройщик ОСЗ ИСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дум.рф.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: и появится он буквально через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Вау, какая подкатила!
4: Кто?
3: Выгода от компании «Авто в руки».
4: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
3: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
5: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса» – ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
6: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21-88-88 и поехали!
9: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас! 68 18 18 68 18 18 Оумедком, город Тюмень, ОГРН 122 720 30 46 35
10: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
11: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
12: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Пельмени 16.00. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится

Силы Солта в продолжении этого пасмурного уикенда. И вот подъехала приятная новость для жителей лесобазы. У пруда Чистого запланировали создание большого парка, прогулочной набережной, бульвара с фонтаном. Насчет последнего, надеюсь, будут вдохновляться бульваром на Дзержинского, ну, чтобы немножко центр разгрузить. Также обещают на территории кафе, фитнес-центры, ну и прочее. Строительство стартует только в этом году, а сдача запланирована на 2027-2028 годы ориентировочно. Конечно, хочется верить, что в следующем году уже можно будет насладиться этим двухкилометровой прогулочной зоной. Но как бы там ни было, далее продолжим в режиме безудержного отдыха. Впереди Юлия Зиверт с песней «Газ» и прямо сейчас Аврил Лавин с песней

0: главного тюменского чарта Выборка послушаем полностью уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
5: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
4: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Замените стекла в моей машине.
8: Какой у вас автомобиль?
7: Современный.
8: Конечно, заменим.
9: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
10: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нас ожидает эффектный выход Эйвы Макс с темой Kill It Queen. И появится она буквально через 2 минуты.
2: Реклама.
0: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту 28 сентября. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, дрифт-такси, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 7 лет вход бесплатный. Начало в 11.00. Проезд Воронинские горки 100. 0+.
3: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас 68 18 18. 68 18 18. Оумедком, город Тюмень, ОГРН 122 723 046 35.
4: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
5: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
4: Адрес живо!
5: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
6: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции. 2 стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция «Соло» компактная. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.

0: без баланса диска. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии Артик и Асти в дуэте с Егором Кридом и их совместный хит «Карма». И это напомнило мне новость с чемпионата по футболу. В общем, у сборной Англии украли почти всю экипировку прямо накануне матча. И уж, ну, не карма ли это? Воры забрали игровые бутсы, мячи, часть тренировочного оборудования. А также сообщается, что после пропажи у англичан остался только один мяч. Вспоминается сразу выражение, мол, даже вор последнюю не заберет. В общем, причастные неизвестные этих бандюганов вовсю ищут. 17 числа у ребят будет первый матч. Вот на календаре 14-е все еще они успеют купить. Ну, если уж не вернут им пропажу. А мы продолжим двигаться в сторону вечера. Прямо по курсу клубный подгон New Religion от Baby Rexha и Faithless. И появятся они сразу после темы Е от Ашера и Лил Джона на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, сегодня 21 градус тепла, ветер слабый, предстоящим вечером плюс 20 и ожидается небольшой дождь, а вот ночью без осадков и 16 градусов выше нуля.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Супер-трио Рай Алехандро, Вискит и Рашен с пластинкой «Понга».

0: Латина вечеринка начнется уже через одну минуту. Реклама.
1: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
2: Хватит копить, пора действовать.
4: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Тюмени 17.00. А мы продолжаем плавно продвигаться в сторону вечера, и компанию нам составят Бай Индия, Хчо и Мод с темой Шаде сразу после Медузы и Генриком Амилио «Don't Wanna Go Home».

0: На Красной Армии Эд Ширан. Шикарной любовной лирики песни «Азизам». Он, кстати, ее своей жене посвятил. Так сказать, green flag. Мы такое, девочки, любим. В Тюмени уже 5 часов 9 минут. Мы продолжаем энергично и с хорошим настроением продвигаться в сторону вечера в компании Taylor Swift с очень красивым саундом The Fate of Ophelia. Послушаем эту историю сразу после пластинки «Венера Юпитера» от Вани Дмитриенко. Это «Красная армия». Всем классного настроения.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кунц и Теофилос Лондон с темой «Galaxy». Самое приятное, что долго ждать не придется, буквально через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
4: Вау, какая подкатила!
5: Кто?
4: Выгода от компании «Авто в руки».
5: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
4: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
6: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
7: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Когда вопрос стоит остро и время имеет значение. Госпиталь «Мать и дитя». Неотложная урологическая помощь, квалифицированные врачи и ультрасовременное оборудование. Здесь и сейчас. В любой день и время суток. Деликатно, быстро, комфортно. Госпиталь «Мать и дитя». Быстрое решение урологических проблем.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Отремонтируйте стекло в моей машине.
4: Какой у вас автомобиль?
3: Красный.
4: Конечно, заменим.
5: Лаборатория «Автостекла». Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 20 градусов тепла, ветер слабый. Ближе к вечеру будет плюс 20 и ожидается небольшой дождь. Вот ночью без осадков и 16 градусов выше нуля.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очередной топ от Алекса Ворона. Песня «Fever Dream». Послушаем полностью уже через 2.5 минуты.
0: Реклама.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
8: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
9: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
10: Адрес живо!
9: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
2: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
1: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
4: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени.

Army. Это Луна. На часах уже 5:41. И синоптики сообщают, что сегодня ожидаются ливни, град и сильный ветер до 25 метров в секунду на территории Тюменской области. Спасатели советуют быть осторожнее, не парковать автомобили у деревьев и рекламных щитов. Ну и будем надеяться, что ни один ЖК больше не затопит. Ну, не так, по крайней мере, как это было в прошлый раз. Всем еще раз большущий привет и потрясающего вечера. Скоро к нашей компании присоединится группа «Дискотека Авария» и «Ваномаур» с песней «Кукла» в шикарной аранжировке. Но сначала отметится Богдан Медведев с темой «Broken Heart». Это «Красная армия».

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
5: Вау, какая подкатила!
6: Кто?
5: Выгода от компании «Авто в руки».
6: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
5: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
7: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
8: Застройщику ОСЗ «ИСБ Недвижимость» проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
10: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.

Travel Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

18.00. Встречаем вечер красиво в компании лучших хитмейкеров. И из ближайших к нам это коллектив Yearbrook с пластинкой Graceland. Но сначала отметят

На Красной Армии супердуэт Дима Билан и Анна Асти с пластинкой «Эпилог». В Тюмени уже 6 часов 8 минут. Мы же продолжаем здесь хорошо проводить время в компании лучших исполнителей. Скоро к нашей компании присоединится Альберт Брайт, когда-то взявший золото в нашем главном тюменском чарте «Выборка». Послушаем его историю «Wild» сразу после песни «Imagination» от Гордона.

0: классный саунд уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+.
7: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
8: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить, пора действовать.
12: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Кито – квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42 51 41.
1: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026 года. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту 28 сентября. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, дрифт-такси, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 7 лет вход бесплатный. Начало в 11.00. Проезд Воронинские горки 100. 0+.
3: С 15 по 18 июня Тюмень принимает кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
4: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12.00.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
6: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
7: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
6: Адрес живо!
7: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
9: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
10: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
9: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Только что Dangerous на Красной Армии. Это диджей Дэвид Гетта, а вокал принадлежит Сэму Мартину. Настоящий 100-годовой хит 2014 года. Сэмпл отлично отражает название песни.

0: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
1: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Классная тема от лирика.

0: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811.
1: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
2: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского, 83/1. Запись по телефону 519531.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru. 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены. brandwoman.ru. Платья для самых красивых выпускниц.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

менее 19.00. А мы движемся далее прямо по курсу «Бенгер нулевых. Где ты?» от группы «Инфинити».

Бодр, Силуэт, Лакшери с любовной темой Love You For Life. Продолжение этого выходного дня. Мы же продолжаем здесь отдыхать. Двигаем воскресенье далее. Скоро к нашей компании присоединится супер-трио Соня Фадера, Дио Ди и Папи Баскомп с танцевальной вещицей Think About Us. Послушаем эту горячую

0: Реклама.
1: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
4: Застройщик ООО «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в Грааль.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробность акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 21 градус тепла, ветер слабый, ночью плюс 16, завтра утром плюс 20 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Now is warning. Свящите ту каразон.

0: послушаем полностью буквально через полторы минуты.
1: Реклама.
2: С 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+. Have it.

0: Travel Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. Две секции, два стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактная. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
2: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
2: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции. 2 стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактная. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
3: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Времени 20.00. Мы же продолжаем здесь отдыхать и делаем это в компании лучших хитмейкеров. Впереди лиричная пластинка «Hollow» от Эбона, сразу после «Runway» от Lady

клевой музыки, классные подарки, ну и, конечно, самый харизматичный ведущий Красной Армии Антон Колев. Присоединяйся к нему обязательно каждый будний день с 7 до 10. Ну а мы погнали дальше прямо по курсу Майзик, Маршал Джефф с приятным саундом Life is Simple.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Two Colors с пластинкой Mad World. Послушаем полностью уже через полторы минуты.
2: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: хороший выбор. Дыши на Кремлевской 112, корпус 1.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейкмуд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига-клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции, 2 стиля жизни. Семейная, большие квартиры. Секция соло, компактная. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
3: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши». Современный интерьер, авторские чаи и лимонады, множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. «Дыши» на Кремлевской 112, корпус 1.
5: Служба заказа «Такси Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы 1/2. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
3: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
4: Развлекательное пространство в Тюмени. Дыши. Современный интерьер. Авторские чаи и лимонады. Множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. Дыши. На Кремлевской 112, корпус 1.
5: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции. 2 стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактные. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
6: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Реклама.
1: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейкмуд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига-клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Развлекательное пространство в Тюмени. Дыши. Современный интерьер. Авторские чаи и лимонады. Множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. Дыши на Кремлевской 112, корпус 1.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-0018-811.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?